послушал, какой ты и чува маму, а как плаче, стисненью яко, и не пущан сам. Знаешь, дорогий тата, а тебе дома ни мама ника не спи, и ниш ведь лех, мы те чекаму, и вернися оттаму.